0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Конец сентября. Самое время говорить о темах, которые волнуют автомобилистов нынешней осенью. На первом месте, и я думаю, в этом вы нас поддержите, цены на топливо и готовящийся пакет правительственной помощи. Кроме этого, мы, конечно, не оставим без внимания проходящую сейчас в Берлине международную выставку «Иннотранс» и обсудим все самые смелые инновации. Ну и, как положено, перед началом темного и холодного сезона напомним, о чем водителям стоит позаботиться. Заботиться заранее и в первую очередь. В студии Алена Колесникова и Леонид Поляков. Вы слушаете «Космо по-русски», «Автосентябрь». Леня, о том, что водителям нужна финансовая помощь от государства, мы хотели поговорить еще на прошлой неделе, но не было информации. Вот мы отложили наш «Автосентябрь» и действительно дождались новостей.
2: Совершенно верно. 22 сентября Кабинет министров принял решение о том, что такая помощь действительно будет оказана. Речь идет о сумме около 17 центов, о скидке около 17 центов за литр бензина или дизеля. До конца года будет такая скидка действовать, надо вступить в силу. Этот законопроект должен 1 октября, осталось совсем немного времени, чуть-чуть продержаться. Ну, правда, пока это еще не окончательное решение, хотя в ближайшие уже дни, вероятно, оно будет утверждено сначала Бундестагом, потом Бундесратом, и после этого... Ждем 1 октября, цены снижаются на эти самые 17 центов.
1: Это получается октябрь, ноябрь и декабрь. 3 месяца до конца года. Это достаточно продолжительный период, потому что, когда последний раз действовали скидки, тоже вследствие правительственной помощи, все это продолжалось, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, не больше месяца.
2: Нет, продолжалось несколько дольше. Точные даты я не назову. Так или иначе, вот эти 3 месяца, в течение которых бюджет будет поддерживать автомобилистов, таким образом, обойдется казне в кругленькую сумму, около 2,5 миллиардов евро. Ну и как раз это и вызывает сейчас волну критики. Многие считают, что перекладывать налоговое бремя на всех остальных налогоплательщиков, даже тех, кто не пользуется автомобилем, или, например, кто пользуется электромобилем, вроде бы его не касается, вот эта вся проблема с дорогим бензином и дизелем, так вот это было бы не совсем справедливо. Тем не менее, такое решение с очень высокой вероятностью будет принято, поскольку, еще раз, 22 сентября Кабинет министров утвердил его на своем уровне.
1: В прошлый раз часть нагрузки, причем значительная, у меня тоже сейчас нет с собой цифр, пала на курильщиков. Было понятно, что налог на табачные изделия поднимут. То есть пострадали курильщики, как будто бы они недостаточно страдают от курения. Известно уже, на кого нагрузка падет в этот раз?
2: Ой, это такой сложный вопрос, потому что формирование бюджета – это, вообще говоря, такая задача, которой занимается очень много специалистов. И трудно, конечно, сказать, что вот берем деньги вот отсюда и перекладываем вот туда. Да, ни один налог, который взимается с налогоплательщиков, не отправляется целенаправленно, ну, в каком-то одном направлении. Даже тот самый, как его называют, налог на автомобили, он поступает полностью в федеральный бюджет, и нельзя сказать, что все эти деньги используются для того, чтобы строить автобаны или латать какие-то городские улицы.
1: Примерно 17 центов – это действительно ощутимая помощь. За последнюю неделю я заметила, что на той заправке, мимо которой я каждый день езжу в 1:30 на работу и потом 8, в 8:30 примерно домой, вот именно на 15-17 центов меняются цены. Да? В 12 часов цены поднимаются, естественно, в это время практически никто не заправляется, кроме тех, у кого просто нет другого выхода. А потом уже с 6 вечера и до поздней ночи люди стараются заправиться. Я думаю, что это действительно хорошая помощь, но, конечно, не настолько массивная, чтобы в какой-то момент люди из Польши начинали приезжать к нам за бензином.
2: До этого далеко, потому что в Польше, хотя там тоже действовал подобный пакет, были снижены налоги и топливо, автомобильное топливо стало существенно дешевле на несколько месяцев, и этот период уже закончился, тем не менее, пока в Польше заправляться все еще дешевле. Но так или иначе, с этими проблемами в ближайшие месяцы нам придется как-то жить, потому что политическая ситуация на Ближнем Востоке и, в принципе, в тех регионах, от которых зависит ценообразование на рынке нефти, проще не становится, и понятно, что вот этот уровень цен, который сейчас мы наблюдаем, 2,30, 2,40, 2,50 за 1 литр бензина или дизельного топлива, с цифрами такого порядка нам придется сталкиваться еще достаточно долгое время. Пересаживаться на электромобиль готовы все больше людей. Это понятное вполне решение, потому что тут же тебя перестает волновать, сколько стоит бензин или дизель.
1: Начинает волновать, сколько стоит электричество.
2: Намного дешевле, да, поэтому стоимость километра в разы ниже, чем, да, такая же поездка на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, но пока еще не все готовы совершить такой шаг.
1: Лень, а я знаю, что ты успел побывать сегодня на выставке ярмарки Инотранс. Она открылась, как обычно, в выставочном комплексе Берлина, Мессегеленде, прямо напротив нашей редакции, и очень удобно. Ты действительно вот прямо оттуда. Что интересного в этом году?
2: Да я тебе признаюсь честно, что я успел побывать в этом месяце на нескольких автомобильных выставках, потому что в Германии сентябрь – это как раз самый выставочный месяц. Открывает его, ну, в начале месяца. Его открывает знаменитая автомеханика во Франкфурте, где показывают не сами автомобили, а все, что их окружает, то есть оборудование для мастерских, запчасти. Любой, кто имеет какое-то отношение к автомобилю не в процессе его производства или разработки, а в процессе его эксплуатации, то есть после того, как автомобиль вышел за заводские ворота, любой, кто имеет к этому какое-то отношение, я думаю, что уже успел туда съездить или, по крайней мере, подробно ознакомиться со всеми новинками, которые там были показаны. Итак, автомеханика — это как бы гвоздь программы номер один. За ней следует автосалон. Это часть когда-то знаменитого франкфуртского автосалона, где показаны грузовые автомобили и автобусы, и эта часть салона переехала в Ганновер. Поэтому это как бы ганноверско-франкфуртский салон, если угодно. Там тоже нужно обязательно было побывать, потому что там как раз показывают новинки. И в первую очередь там можно было, например, отметить такую тенденцию. Микроавтобусы, да, это то, что окружает нас в городской среде, маленькие фургоны, которые развозят товары не в большие магазины, а в какие-то магазины помельче, которые занимаются мелкими грузовыми перевозками. Вся вот эта вот техника переходит на электрическую тягу. Это действительно забавно. Этот салон в Ганновере проходит раз в 2 года. И если сравнить впечатления прошлых лет, то сейчас мы видим вот такой вот поворот, который уже кажется, видимо, таким движением, не имеющим обратного направления. То есть перехода обратно к бензину и дизелю точно не будет. Да, двигаемся в сторону электрического рынка. Ну и, разумеется, Инотранс, который проходит практически параллельно, но в Берлине. Выставка тоже с давними традициями, в этом году отмечается ее 30-летие, посвящена коммунальному транспорту и железнодорожной технике. То есть это вроде бы тема не совсем автомобильная, хотя, ну, так или иначе, это имеет прямое отношение к транспорту. Ну и, если угодно, тот, кто отказывается от использования автомобилей для поездок на работу, ему же интересно, на чем он поедет, да, на автобусе, на трамвае, на чем-то еще. И вся вот эта вот техника подробно там представлена. Раньше, кстати говоря, вот была такая замечательная форма. Были дни, когда эта выставка открывалась для доступа широкой публики. И проходили совершенно удивительные какие-то конкурсы. Можно было посмотреть, например, в каком-то городе объявляется тендер на закупку трамваев. И вот представители городских властей и фирм, которые эти трамваи предлагают им купить, собирались там, и просто проходило голосование публики, да, то есть каждый мог, посидев в этом
1: вот
2: трамвае, сказать
1: мне... Вот это демократия в действии,
2: да,
1: мне
2: да,
1: очень
2: вот,
1: нравится,
2: да, просто
1: эта идея.
2: Можно было выбрать трамвай себе по вкусу, скажем так. Слишком дорогое удовольствие, конечно, 2 дня в субботу и воскресенье держать выставочные территории открытыми, поэтому в последние годы от этого отказались. Будет ли в этом году что-то подобное, пока не знаю, но так или иначе, всеми правдами и неправдами энтузиасты пробираются туда, вовнутрь, на эту территорию, чтобы поснимать городскую технику завтрашнего дня. Ну и завершает, кстати говоря, мы про это еще должны сказать, наш сентябрьский автовыставочный букет, скажем так, не менее знаменитая, чем все перечисленные, не менее знаменитая техноклассика, которая теперь переехала из Эссена, где много лет проходила, на территории Эссенского городского выставочного комплекса, переехала теперь она в Дортмунд. Ну и говоря, что на новом месте, организаторы решили действительно стартовать заново. Такая премьера состоится в конце сентября, и там, безусловно, тоже будет что-то очень интересное. Напомню, это выставка, где показывают ретро-автомобили самого разного времени, которое может быть и 100 лет, и 20 лет, и 30 лет. Это целая отдельная отрасль экономически интересная для многих, ну и понятно, что энтузиасты, разумеется, не пропускают такой возможности тоже.
1: Леня, мы переходим к третьей заявленной части. Обязательно нужно поговорить о том, что наступает то время года, к которому водителям лучше подготовиться, потому что это избавит их потом от многих неприятных сюрпризов. Мы делаем это каждую осень, всегда, много лет подряд, и можно было бы сказать, ну зачем повторять практически одно и то же. И я отвечу, дело в том, что я сама за весну и лето обо всем этом забываю. И когда ты рассказываешь, о чем осенью забывать ни в коем случае не следует, я каждый раз удивляюсь, что забыла. Ну вот давай по порядку.
2: Конец сентября, приближается октябрь. Если вам кажется, что пора поставить зимние колеса на автомобиль, то вам не кажется это действительно так. Самое время сейчас для этого, пока еще не похолодало окончательно. Понятно, что конец сентября, ну, большая часть регионов Германии, температура достигает чуть не 30-градусной отметки, за 20 уверенно переваливает, и при этом не хочется думать о грустном. А грустное, то есть снег и похолодание, оно практически ждет нас буквально через несколько дней, никуда от этого не денешься. К этому надо подготовиться. То есть, еще раз, номер один, поставить на автомобиль зимние колеса, потому что лучше оказаться в более теплое время на дороге на зимних колесах, чем наоборот, когда похолодало, выпал снег, гололед и прочее, что ассоциируется у нас с зимними дорожными, ну, с осенними дорожными условиями. Все это мы уже наблюдаем, оставшись при этом на летних колесах. Вот это вот ситуация, которая лучше всего, конечно же, избежать, потому что, как известно, если происходит авария из-за того, что на автомобиле была не по сезону, не по погоде установленная резина, то отвечает за это владелец автомобиля. И это действительно серьезная санкция, которых лучше бы избежать. Но избежать, разумеется, аварии. Это первое. Кроме этого, ну, понятно, что движение в темноте, а практически через несколько дней буквально и поездка утром на работу, и поездка вечером домой будет проходить уже в темное время суток. Да и плюс к этому добавляется еще дождь, туман, снег, все что угодно. Короче говоря, осветительные приборы вашего автомобиля должны быть абсолютно исправны. Иначе, во-первых, вы не видите дорогу так, как это должно быть. И, во-вторых, вы на этой дороге незаметны. Например, те автомобили, которые двигаются следом за вами, или даже встречные автомобили, если у вас плохо работают фары, вас вовремя не увидят, водители этих автомобилей не смогут вовремя отреагировать, но, опять-таки, вот это вот те проблемы, которых обязательно надо избежать. Ну и, в принципе, все системы автомобиля в холодное время года так или иначе подвергаются большей нагрузке во всех отношениях, чем это происходит там теплым июльским вечером. Поэтому простой вывод – едем в мастерскую, и там проводим так называемую зимнюю сезонную проверку. То есть специалисты должны проверить, насколько ваш автомобиль готов к эксплуатации вот в таких условиях. Там целый набор пунктов, понятно, которых мы сейчас подробно касаться не будем, но хотя бы достаточно сказать, что если аккумуляторная батарея вашего автомобиля не в надлежащем состоянии, то утром вместо того, чтобы ехать на работу, как вы планировали, вам придется разбираться, как завести автомобиль, который внезапно перестал подавать признаки жизни. Никто не хочет оказаться в такой ситуации, поэтому своевременная проверка – это самый лучший способ.
1: То есть, чем лучше автомобиль подготовлен к зиме, тем уютнее для вас будет эта зима. Ну, а я еще чисто по-женски хочу добавить, что неплохо было бы запастись теплыми пледами на случай длинной пробки. Кроме того, сейчас очень советуют, существуют такие маленькие карманные обогреватели или стельки, то есть достаточно поломать в стельке или в резиновой подушечке какую-то то ли капсулу, то ли какую-то металлическую пластинку. Я не знаю, что там внутри, но несколько часов это сохраняет тепло. Представьте себе в долгой зимней пробке, насколько удобно и приятно иметь с собой такие вещи. Еще должна обязательно рассказать о том, что мою зиму очень украсила своим присутствием такая микрофибровая тряпочка, натянутая на рамку с ручкой. Она в мгновение ока делает прозрачной запотевшие стекла.
2: И даже совсем простые вещи, например, термос с горячим кофе, очень хорошо помогают провести время в долгозимней пробке.
1: А мы на этом прощаемся. Желаем получить вам как можно больше удовольствия от теплого сентября. Ну и не забывайте, зима не за горами.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «WDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.